0: ам ейкере вэр кваро.
1: Алишани виню готу готу.
2: Бимар мэ пачо.
0: Ити виню о радио. Пиюм ейкере вэр кваро.
2: Бимар мэ пачо.
0: Ити виню о радио.

0: Как чудо Маркиз.
1: Пьем чуньки де гуэркуаро.
2: Пьем чуньки де гуэркуаро.
1: Пимара ме пачу.
2: Пимара ме пачу.
3: Иван нам юбилю тела. А, лока калу пене.
1: Ити уйню о радио. Пьем ять кере гуэркуаро.
2: Ралишани уйню гуэркуаро. Пимара ме пачу.
1: Ити уйню о радио. Ити уйню о радио.